0: The station that burns itself into your memory with unforgettable content. You're with Phoenix Fire FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,